Увек си у мислима, додир твоих усана, то се не заборавля. Ко ми суди, нека зна, нема гриха без каяння. И за куче от камена трае любов столетна.